0: Are you coming in or what?
1: Ночь пролетит быстро. С ТКР FM.
2: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.
1: Дерула.

Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.

0: слушает.
1: Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

0: средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Рязанское время» московское на часах 9:00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: ТКР FM.

0: парочка выходных.
1: Самое яркое шоу планеты, самые невероятные девчонки на Земле, самый классный город в мире. И это я все про нашу программу.
2: Не могу удержаться просто. Долго скрывала свои эмоции от микрофона, но...
1: Так, ну-ка расскажи.
2: Такие эмоции нельзя скрыть. Ну, позитивные, конечно.
1: А почему смех-то? Слезы, радости должны быть, а я их не вижу совсем.
2: А ты не видишь просто... Ну, какое у тебя зрение?
1: Вот он намек пошел на то, что я четырехглазый человек.
2: Да нет, Марина, на самом деле заслезились все глаза, потому что очень проницательно, очень по-честному и очень оптимистично.
1: Я старалась.
2: Надеюсь, что...
1: Для тебя и наших, конечно же, невероятных слушателей. Итак, это парочка выходных. Марина Онегина, Даша Проскурина с этой минуты на волне ТКРФМ. Собираемся с вами общаться на очередную тему, которая нас беспокоит, видимо, очень сильно. Ну нет, на самом деле никакого беспокойства, просто захотелось нам поговорить про сериалы. Потому что постоянно про них из каждого утюга, наверное, все звучит. Ну а как без них, уже никто и не живет. Если подумать, то звезды, которые раньше активно снимались в кино и получали Оскары за свои роли, теперь, наоборот, хотят сниматься в сериалах. Да, почему? Потому что раньше казалось, что это такой формат, но более дешевый, мыльная опера, никому не интересно, какой-то там домохозяйки, да, что это типа не вау-эффект, и за такие мероприятия ты точно не получишь никаких статуэток. Но время проходит, и показывают, что статуэтки-то на самом деле сыпятся на людей, которые снимаются в сериалах. И сегодня это даже гораздо более интереснее и развить, и приманить зрителя к очередной невероятной теме. И вообще, в принципе, мне кажется, сериальная индустрия, она очень широко шагнула вперед и прямо обогнала кино.
2: Конечно, потому что у кого не спроси, вот в своем окружении, все смотрят сериалы. Фильм, он одноразка. Сериал многоразка.
1: Да, ты понимаешь просто, что тебя будет ждать там в ближайшие пару вечеров, а если какой-нибудь уже завершенный сериал на 8 сезонов, да, так вообще там ближайшие пару месяцев тебя ждет кайф один сплошной.
2: Да, поэтому мы сегодня обсудим самые популярные сериалы, возможно, не популярные сериалы, и поделимся с Мариной каким-то своим таким опытом кинематографическим. Вот, поэтому будет интересно, никуда не убегайте.
3: ТКР FM.

0: парочка выходных.
1: Доброе утро, друзья. Так как на календаре выходные, мы с Мариной решили поговорить сегодня про сериальную тему. Может быть, прозвучат из наших уст такие картины, которые вы захотите сегодня посмотреть и посвятить этому ваш уикенд.
2: Я бы еще сказала, либо если прозвучат те картины, которые вам уже знакомы, тогда делитесь вашим впечатлением, потому что они у нас тоже у всех разные, да, картины мы смотрим тоже по-разному.
1: Да.
2: Каждый цепляется за свою эмоцию. Одному нравится, другому не очень.
1: Да.
2: Может быть, кому-то актерская игра не нравится.
1: Марин.
2: Кому-то свет.
1: Марин,
2: кому-то
1: смотри.
2: Ночь.
1: Мы с тобой вообще, в принципе, схожи. У нас, знаете, как, друзья, вообще происходит? Мы с Мариной за кадром, за микрофоном сидим и обсуждаем, например, какие-то кинокартины. И вот бывает так, что мы сидим с ней, обсуждаем сериал, и я говорю: Марина, стой, погоди, слишком много информации, которая, в принципе, можно было говорить в микрофон. Поэтому вот сюда мы с вами пришли. Вопрос. Это было предисловие.
2: Предыстория такая
1: коротенькая. Предисловие, потом вступление и, наконец-то, первая часть.
2: И пошли танцы.
1: Почему бы нет? Марин, уйду сейчас от самых популярных и классических сериалов. Как мне кажется, я вижу в последнее время аниме-сериалы.
2: Вот тут мы с тобой разошлись на
1: вот,
2: разные пути.
1: И я ушла отсюда далеко. Смотрит, представляешь? По-моему, ты вот тут хоть что-то слышала про аниме-сериалы?
2: Про аниме-сериалы нет.
1: Наруто, это ведь аниме-сериал?
2: Мультик, да, но этому мультику 100 лет, Даш.
1: Как и мне, собственно!
2: Нет, ну Наруто, во-первых, я еще смотрела Наруто в свои студенческие годы.
1: А ты говоришь, что...
2: На парах. Так что, на секундочку, где-то вот на задних парах...
1: Так, ладно.
2: На задних партах мы садились, на скучных парах смотрели Наруто. Кстати, если вот вы фанат такого формата, попробуйте, очень многим заходит, и, кстати, в интернете тоже именно про Наруто оставляют положительные эмоции. У Даши сейчас такое лицо, как будто свинка пробежала мимо, но нет.
1: Нет, как будто, знаешь, жопку от огурца вот эту вот кислую съела, которая вот прям не очень. А, вон атака на Титана. Боже мой, господи, друзья, сколько блюз...
2: То есть вот сейчас, понимаешь, все анимешники отвернулись.
1: Прости!
2: От тебя.
1: Марин,
2: больше
1: это
2: ты для них не звезда рязанского шоу-бизнеса, Даша. Вообще мимо.
1: Оказывается, что очень много аниме-сериалов есть. Есть целая статья, где 25 популярных аниме-сериалов. Друзья, если вдруг вы фанат, ни в коем случае не осуждаем вас. Просто напишите, какие сериалы действительно нужно посмотреть. И...
2: А лучше, знаете, напишите, с чего Даше начать знать. Знакомство
1: вот, да.
2: С аниме-сериалами. Потому что я-то все это смотрела, и я ей даже предложила посмотреть, но меня пока как-то не воспринимают серьезно. Поэтому обязательно пишите, а мы пока прерываемся, чтобы послушать музыку на волне ТКР-ФМ.
3: ТКР-ФМ.

0: парочка выходных.
1: Итак, я открываю свой топ-10 лучших сериалов всех времен. Ну как мой, это статья, которую я нашла в
2: чужой
1: запрещенной социальной сети. Она мне понравилась, эта статья, и поэтому вот я Марине предлагаю пройтись
2: разделить
1: по
2: эти
1: этим
2: эмоции
1: сериалам.
2: С тобой. Так, хорошо.
1: Итак, на первом месте. Это просто... Это отдельный сериал, который вот в моем сердце занимает вот все. То есть 90% занимает он, 10% занимает
2: Друзья.
1: Все остальные сериалы. Во все тяжкие. Прости, Мария. Прости, извини, прости, но нет.
2: Нет, но в принципе, вы знаете, неудивительно, то, как Даша рыдала в своем телеграм-канале, когда закончила смотреть последнюю серию, я понимаю, да, что это 100% ее любимый сериал.
1: Я не понимаю, почему я к нему пришла в таком зрелом возрасте, почему он обошел всегда меня стороной. То есть всегда он был на слуху, да? То есть ты по-любому
2: Конечно,
1: слышала про него.
2: Конечно, все знают. Я начинала смотреть даже, но я так и не посмотрела все сезоны. Я знаю, о чем история, я знаю главных актеров, я знаю, где они потом снимались. Но меня почему-то вот не зацепило. Наверное, может быть, учитель химии.
1: Не тот возраст.
2: А может, просто мне химия не нравилась. Вот если бы
1: Мне тоже не нравилось химия. Тогда физрук тебе с Дмитрием Нагиевым, пожалуйста.
2: Я же смотрела, поэтому могу вам посоветовать, кстати, тоже посмотреть. Сериал совершенно легкий, свободный. Если хотите провести вечер там, смеясь, ни о чем не думая, пожалуйста, берите.
1: Слушай, мне кажется, что нет ни одного человека на планете Земля, особенно в Российской Федерации, который не смотрел бы физрука.
2: Да нет, я думаю,
1: есть
2: что нет.
1: Есть такие?
2: А может и есть, не знаю, сами физруки, если только.
1: Возможно. В общем, небольшое такое вступление все-таки про «Во все тяжкие». Папа мой смотрел этот сериал раза три, каждый раз мне его советовал, рекомендовал.
2: Почему я химиком не стал, да?
1: Ой, Марина, как-то вот все не так. А тут я была в гостях у друга, и параллельно просто шло фоном, я услышала... И мне так зацепили диалоги, что на следующий день я включила просто первую серию и не смогла оторваться. Это просто гениальная картина, которая берет просто всем, и диалогами, как она снята, и историей, и сюжетом, всем на свете.
2: Ну а вот как ты думаешь, какое-то возрастное ограничение все-таки
1: существует?
2: Конечно. С какого возраста стоит начинать смотреть этот сериал?
1: Вначале же, вот как мы с тобой начали беседу, я сказала, почему так поздно, я вот про него узнала. Да нет, самое то, потому что раньше... Он бы просто, как бы, грубо говоря, не зашел бы.
2: Пролетел бы.
1: Поэтому, если вам, друзья, больше 28,
2: Вы уже повидали жизнь,
1: пожалуйста, посмотрите. Ну, правда, это гениальная картина, и вы будете, ну, в курсе всего.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981, +7 960 119 0981.
4: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
5: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей КИП ИА и прочих специалистов.
6: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
5: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
7: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: парочка выходных.
1: Второе место нашего рейтинга топ-10 лучших сериалов всех времен занимают «Игра престолов».
2: Согласна. Вот, кстати, Даша не смотрела «Игру престолов».
1: Да.
2: И я ей советую посмотреть уже на протяжении года, наверное.
1: Мой папа пересматривал «Игру престолов» раз 5. Я клянусь вам.
2: Вот, твой папа. Я пересмотрела недавно.
1: Да все вокруг мне... Марин, боюсь. Очень много.
2: Ты уже посмотрела во все тяжкие. Там уже бояться нечего.
1: Хороший, кстати, аргумент.
2: Причем уже даже вышел приквел «Игры престолов». Называется «Рыцарь семи королевств». Причем многие критики тоже считают одним из самых ожидаемых проектов года. И, по-моему, все серии вышли. Я еще пока не смотрела, но я хочу посмотреть. И вроде бы, как тоже говорили, приквел «Дом дракона». Я посмотрела там 2 сезона, если не ошибаюсь, или 3. Но, честно говоря, мне не очень зашло. Может быть, динамика не такая была для меня активная. Повестка дня,
1: расскажи, пожалуйста, для таких, ну, неосвещенных, ну, типа меня, что такое приквел. Ну,
2: то есть история, которая рассказывает... Что было до?
1: До.
2: Да.
1: До.
2: Не до того, до. Как уже вышел этот сериал.
1: Отлично. Марин, это фэнтези?
2: Да.
1: Это фэнтези.
2: Ну, кто-то считает, что это исторические мотивы. Может быть, что-то и было взято, я не знаю, за основу из каких-то там исторических рассказов. Потому что в целом, если так посмотреть, битва королевств, королей... королев, конечно же, за то, чтобы расширить свои земли, за то, чтобы показать, что они самые классные, что они вот...
1: Вот, мистер, ты это все рассказываешь?
2: Мистер Вселенная, я думаю, что, как бы, понимаешь, вот если даже взять нашу историю, ведь все это было, воины были, захваты были, все хотели расширить.
1: Понятное дело.
2: Поэтому, может быть, и там где-то все это тоже существовало. Но вообще, изначально была написана книга. И все это снималось по книге, причем книга была незавершенная. Авторы сериала перегнали, сами создали конец, и потом автор книги говорил, ну, типа, я бы даже вот не додумался до того, до чего додумались они. Но он не знал, чем завершить, и причем, если я не ошибаюсь, он ведь завершил книгу, но завершил ее по-другому. Но в целом очень странно завершать книгу, когда тебе уже сериал завершил.
1: Хорошо,
2: себя.
1: Смотри, такой вопрос более бытовой. Сколько сезонов?
2: 7 или 8.
1: 7 или 8.
2: Немного серий в сезоне, но где-то около 50 минут. То есть, наоборот, мне, когда сериал завершенный, когда много серий,
1: да,
2: сезонов,
1: это 100%.
2: Ты всегда знаешь, что, приходя вечером, тебе будет чем заняться, что посмотреть. Очень невероятные костюмы, невероятная игра актеров. Просто одна королева там чего стоит. Любая королева.
1: Просто
2: и
1: ты
2: драконов.
1: Это все рассказываешь. И мне кажется, что это похоже на какой-то великолепный век, а-ля там турецкий сериал.
2: Ну нет.
1: Все.
2: Ты,
1: хорошо,
2: конечно, любишь «Великолепный век». Ну нет, ребят, если вот кто-то сейчас из слушателей тоже, вот как Даша, там за турецкие танцы с кофе, чаем вокруг шатров, нет, там такого всего не будет. Там будет все гораздо интереснее и эпичнее.

0: парочка выходных.
1: В общем, мы сегодня обсуждаем сериалы с Мариной и уже начали с топа 10 лучших сериалов по всем временам. Не знаю, правда, кто этот рейтинг составлял. Наверное, кто-то очень умный. Поэтому, друзья, Кинобомб 228.
2: Вот, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Кинобомб 228.
2: Нам есть что обсудить с Дашей.
1: Да. Марин, на третьем месте идет «Клан Сопрано». И да, мы с тобой уже начали беседу про него. Это сериал HBO. Он самый первый сериал HBO. 1999 по 2007 год. Вот. Рассказывается про жизнь мафиозного босса и его семьи. Поэтому, если вам нравится стиль 90-х, такой стиль old money в мужских образах и что-то такое мафиозное, то, пожалуйста, смотрите. Но мы с Мариной про него разговаривали, я Марине сказала, мне он скучен. Uh-huh. То есть мне не хочется включать его заново. То есть в нем нет вот этой вот какой-то искры, которая тебе бы хотелось вот продолжать. А в сериалах, мне кажется, это самое главное. Когда заканчивается серия, ты берешься вот просто за волосы, такой, что же там дальше? Uh-huh. И ты включаешь следующую серию. В «Клане Сопрано» такого нет. Вот я уже на втором сезоне. Он интересный, он хорошо снят, ничего плохого не скажу, но он меня просто не цепляет.
2: Просто эстетика итальянской мафии. Если все это нравится, пожалуйста, смотрите. Есть похожие сериалы, но там не итальянская мафия, а «Острые козырьки». Хотя там, кстати, тоже проплывает.
1: Ты забегаешь вперед.
2: Но ты подожди, мы это тоже можем обсудить. Но все равно я вот как бы в одну, наверное, ступень бы поставила эти сериалы. Еще один сериал называется «Подпольная империя», тоже про итальянскую мафию. Стив Бушеми там в главной роли. Прикольно, все очень красиво снято, тоже красивые костюмы. Но если мы берем вот тот сериал, который Даша назвала, он более современный, про там 60-е, 70-е, если я не ошибаюсь, может, нулевые, то, например, вот «Империя», где Стив Бушеми играет, там отсылка идет к более таким ранним годам, когда все формировалось. Там эти банды строились, как все это выглядело, как бизнес вообще приводили в порядок. Если берем «Острые козырьки», это получается где-то 1900-е годы.
1: А вот здесь я тебя перебью, остановлю и скажу нашим слушателям уйти на небольшую паузу, и вот дальше мы уже продолжим нашу беседу.

0: Реклама. Транспортная компания «ГУС-логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-логист».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» по АТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
3: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания «РБУ» является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания «РБУ». Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
0: Телефон рекламной службы ДКР FM 27 02 94.

0: парочка выходных.
1: Марин, прости, пожалуйста, что я тебя вот перебиваю. Кстати, у нас с Мариной есть чат, мы с ней часто общаемся. И вот недавно мы с ней выбирали футболки друг для друга. То есть в каких футболках мы бы могли с ней работать, например, на телевидении. И там была футболка «Не бейте меня, потому что я все время перебиваю», и что, и что-то вроде того. И Марина сказала, что эта футболка отлично подойдет.
2: 100%
1: для меня.
2: Даша. Да мне кажется, Даша, если там футболка будет с надписью «Побейте меня, я часто перебиваю», ты такую футболку тоже будешь готова осилить и носить с удовольствием.
1: Ну, люблю я перебивать. Ну, любишь, что с тобой?
2: А это, кстати, надпись сзади надо сделать. Ну, люблю я перебивать. Ну, что, ну, что, ну, что. И знаешь, и буквы эти цепятся. Ну, и что, ну, и что, ну, и что, что, что, что, что. И потом просто «О-о-о».
1: Хорошая футболка.
2: Отлично.
1: Знаешь, Марина, свой мерч.
2: Создаю просто на ходу.
1: А почему
2: мне это нравится?
1: Нет?
2: Но давай к сериалам вернемся.
1: Итак, к сериалам. Мы уже сказали про, поговорили про «Во все тяжкие», про «Игру престолов», про клан «Сопрано». И Марина начала разговаривать про «Острые козырьки». Они есть в этом списке, но почему-то, Марин, их оставили на 9-е место.
2: Ну, потому что вот тот, кто составлял там какая-то бомба 82.
1: Бомба, кинобомба. Кинобомба.
2: 36. Для них вот сериал, может быть, зашел. Так, ну опять в топ-10 он вошел, поэтому нужно об этом поговорить.
1: А тебе нравится
2: в главных ролях Киллиан Мёрфи. Невероятный просто актер, который как раз-таки зажегся. Он очень давно уже зажегся на Олимпе киноиндустрии, но именно благодаря этому сериалу он стал мега популярным. Вообще, очень часто в интернете пишут, что соцсети он не ведет совершенно. Но очень много мимасиков с его лицом разлетается с невероятной скоростью.
1: И, кстати, было интервью, когда у него спросили.
2: Да.
1: То есть вы в курсе,
2: а
1: что вообще
2: курсе,
1: ваши эмоции? Просто это же ходячий мем. Но он посмеялся.
2: Да, но как бы если даже взять за основу сериал «Острые козырьки», там тоже вот что ни возьми, мем на меме,
1: да?
2: И мемом
1: погоняет.
2: Но мы вернемся к истории. Если вот вам нравится эстетика про то, как строились банды, как формировались, как вот они своей силой подчиняли всех остальных, то берите, смотрите, это там 1900-е годы, и вот уже и финал сериала, он свершился, и вот в этом году еще и вышел фильм тоже «Острые козырьки», там уже не все актеры, конечно, принимают участие, но Киллиан Мёрфи снимается, конечно же, и уже там все точки над «и» расставлены, и прям вот восклицательный знак, мне кажется, даже 3 восклицательных знака было поставлено с помощью этого фильма, поэтому, если что, смотрите, тоже захватывающе и интересно.
3: ТКР FM.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 10 часов утра.
2: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески. «Прио Внешторгбанк».

0: парочка выходных.
1: Доброе и прекрасное утро, наши дорогие радиослушатели. Вы слушаете ТКР ФМ. Здесь Марина Онегина, Даша Проскурина и ваше любимое и несерьезное шоу «Парочка выходных». Мы сегодня решили поговорить про сериалы. И как раз первую часть мы поговорили про первую половину. И вот у нас осталась вторая половина.
2: Мне здесь Даша уже... просто капитан очевидность.
1: Вы понимаете,
2: первая половина про первую половину, вторая половина про вторую половину.
1: Я так сказала, да.
2: Да, понимаешь?
1: Я правда так
2: сказала. Все шикарно, мне все нравится. Идеальные подводки.
1: Друзья, извините, я ухожу вот на этой минуте.
2: Нет, не имеешь права.
1: Я встаю и ухожу. До свидания.
2: А вот нет. Короче, одна половина твоя может уходить, а вторая должна остаться и договорить.
1: Да, я, кстати, сейчас читаю книгу. Вот.
2: Как не уйти, как остаться, да? И что для этого сделать?
1: Это удивительно. Даша читает книги, что? Да не может быть, она же блондинка.
2: Ну и... Какие подводки, я просто... Это бомба. Мне все очень нравится.
1: Ну, в общем, мы же знаем, что левое полушарие отвечает за одно, а правое полушарие за другое. Вот мы на две половины как раз разделили, правильно же?
2: А кого разделили? Тебя и меня? И работаем здесь.
1: Кто может уходить?
2: И работаем здесь на две половины. Вот так вот.
1: Не могу. Вот опять болит живот. Вот понимаете, друзья, вот прихожу сюда покачать пресс смехом.
2: Если у вас болит живот, значит, кто-то в нем живет. Ну ладно, дальше не будем продолжать. Если
1: вот,
2: это
1: кстати,
2: не грецы...
1: Стой, подожди. Вот это в детстве нам этим пугали. Правда, я...
2: Пугали, конечно.
1: Кто там живет?
2: Кто там живет? Органы. Человеческие.
1: Это слишком серьезно.
2: Хотелось бы верить, что человеческие. Ну ладно, давай к слишком серьезной теме возвращаемся. Про сериалы все-таки.
1: Хорошо.
2: Вторая половина, она тоже не ждет.
1: Марин, на четвертом месте сериал «Прослушка».
2: Довольно-таки
1: это реалистичный взгляд на преступность и полицию 2002 и 2008 года. Я про него слышала мало. Ты не смотрела?
2: Я смотрела этот сериал, но могу сказать, для меня было скучновато. Это про полицию, конечно же, прослушка, да, логично, что есть преступный мир, наркотики, все плохо, и вот нужно поймать и обезвредить вот эту супербанду, которая распространяет все непристойное по городу и по стране. И в целом, я не знаю, может быть, я просто не дождалась этой динамики, но как-то два сезона не туда,
3: ну,
2: ни сюда.
3: Ну, как у меня с «Кланом Сопрано».
2: Вот, поэтому... Если вот любите вот просто сюжет там про полицейских, потому что знаю, что в Америке вообще обожают эти темы, прям вот конкретно смотреть целенаправленно сериалы про медиков, про полицейских, про домработниц. Если вот есть у вас тоже такое желание, то попробуйте, вдруг зайдет.
4: ТКР ФМ.

0: парочка выходных.
1: Следующий сериал, который занимает 5-е место, это «Шерлок».
2: «Шерлок» — гениальный сериал.
1: От BBC. Ну, я думаю, что вы все его прекрасно знаете. Вот тогда он вот занимал 1-е место в моем рейтинге. Когда-тогда? Ну, когда вот выходил.
2: Мне кажется, Бенедикт Камбербэтч занял как раз-таки 1-е место в твоем сердце. Слушай, ну вот заметь, опять берем сериальных актеров, и как они врываются, да, в мир потом большого кино и вообще в сердца фанатов по всему миру. Настолько вот легко и просто, и непринужденно, я бы вот так сказала. Такие они большие молодцы.
1: Да.
2: Но, кстати, если вам нравится тоже эстетика Шерлока, это британский сериал. Есть американский сериал, аналог, называется «Элементарно». И там играет одну из главных ролей Люси Лью. Люси Лью, мне кажется, все-таки, да, ее правильно называть. Она в «Ангелах Чарли» играла, но все ее знают, такая девочка-китаяночка.
1: Ага.
2: Вот. Очень тоже интересно, захватывающая. Тоже история развивается, что парень гений, что вот у него там не складывается, что он немножко не на тех препаратах сидит, и есть у него свои преследователи, и Мориарти. То есть это вот не прям совсем, типа, знаешь, если Америка, то все, совсем все по-другому. Но попытались придумать просто, да, свою какую-то историю. Единственное, здесь вот помощником выступает женщина.
1: Понятно. Я когда начинаю говорить о том, что мне нравится «Шерлок», рядом со мной бывают те люди, которые говорят, вот у нас есть свой русский Шерлок Холмс.
2: Тоже,
1: он,
2: конечно,
1: гораздо круче.
2: Шикарно.
1: Я думаю, что очень плохо сравнивать это. То есть, ну, это немножко другое.
2: Вне времени.
1: Во-первых, Шерлок Холмс — это
2: времени.
1: Немножко старый сериал, да, и он такой со своей атмосферой, а вот Шерлок, про который мы говорим, он уже более современный.
2: Но ты просто молодежью не захватишь, конечно, вот тем
1: старый,
2: старым,
1: конечно,
2: фильмом. 100% нет. Поэтому каждый раз вот, наверное, эти ремейки создаются. Просто вот тоже как-то в свое время сидела, думала, вот кому эти ремейки нужны, зачем? А потом, когда ты взрослеешь, и тебе надо донести как-то там до молодого поколения, что вот у нас там был-то такое. И понимаешь, почему все это переснимается, потому что идею и историю хочется донести детям, но не знаешь как, порой, потому что иногда не те слова, не те диалоги, может быть, немножко не тот антураж, да? А когда все это в более современные понятия вносишь и преподносишь уже эту историю, какая она есть, то и дети твои тоже уже этим заинтересовываются.
3: ДКР FM.

0: парочка выходных.
1: Движемся дальше с вами. И у нас на очереди следующий сериал, который мы бы хотели обсудить. Ну, как мы. Ну, я. Ну, и мы.
2: Ну, я просто забыла. Мы же пара.
3: Марина сейчас обсудит.
1: Марина, это тоже сериал от HBO. Я люблю вообще HBO. И это сериал «Настоящий детектив». И первый сезон с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном. Смотрела вот только первый сезон. Меня зацепил. Очень классный... Ну, я даже не могу сказать сериал, потому что это первый сезон, только там дальше идут сезоны не очень.
2: Четыре сезона, если да. я не ошибаюсь, может быть, три, но в одном из сезонов, да, посмотрим. Там уже детективом выступает женщина.
1: Женщина, да, да, четыре сезона, Марин, ты все правильно сказала, и каждый сериал получается, каждый сезон имеет свое
2: отдельная
1: название.
2: Отдельная история,
1: да.
2: свои герои, ничего
1: все
2: не
1: правильно.
2: Переплетается
1: ничего
2: между
1: не
2: собой, да, просто вот на протяжении всего сезона идет там расследование и поиск
1: убийцы. Ты смотрела первый
2: сезон? Я смотрела первый два сезона. Угу. И да, второй сезон мне уже показался как будто бы не дотягивает. Но в целом давай вот, наверное, назовем вещи своими именами. Если мы берем любые сериалы, которые вот прям...
3: Без Мэттью МакКонахи!
2: Да нет, без первого сезона, точнее, наоборот, как без первого, с первым сезоном стреляют, то со вторым очень часто бывают промахи.
1: Бывает такое, бывает.
2: И вот в этой ситуации, да, непонятно, во-первых, почему не развили дальше, да?
1: Да, хотя можно было бы, правда. Он просто, действительно, первый сезон, он такой завлекающий, интересный. Ты действительно размышляешь, думаешь.
2: Но хотелось бы опять добавить, что такой достаточно депрессивный. В серых
1: депрессивный
2: тонах снятый.
1: И, ну, честно, уже замыленный. Ничего прям такого нового там нет. Я-то просто ждала после отзывов, что я сейчас включу и буду ахать и охать. Да, хороший, качественный, восьмерочку можно поставить, но без охов и вздохов.
0: ТКР FM.

0: Реклама. Реклама. Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 09 81. Плюс 7 960 119 09 81.
2: На стройке не возникнет споров. Если есть – бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
3: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
4: Региональная выплата. 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи – 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: парочка выходных.
1: Вот дальше то, что нужно, то, что доктор прописал. То, что в детстве, ну, когда мне сколько было, лет 18-19, я очень долго откладывала в дальний ящик, все никак, все не то. А потом в один момент, спустя несколько лет, взяла и проглотила просто глотом. Это самый лучший сериал всех времен и народов. Это «Друзья».
2: Друзья.
1: Угу. Ура, наконец-то мы к ним пришли.
2: Слушай, ну тоже, да, тебе хочу сказать, что на самом деле мой путь был не таким легким, как многим кажется, к этому сериалу, потому что он,
1: а
2: да,
1: у всех
2: тоже
1: он какой-то
2: стал
1: чернистый, да?
2: Да, из моих любимых. Вообще, в принципе, наверное, потому что они сами подходили к истории создания достаточно тернисто. То не получалось со временем, то с артистами, то с кастами, то со съемками. И каждый раз какие-то «но». А в итоге, когда все сняли, потом думали, куда поставить, просили, выбивали время. А ведь же, чтобы первая серия прокатилась в прайм-тайме, там же тоже было нужно сделать походов на коленях, я бы сказала, немало, да? И они были сделаны, и там даже так получилось, что такая вот, типа, дырочка образовалась во время 8:30 вечера. То есть время, когда все дома, когда все отдыхают, уже настроены на то, чтобы вроде бы и поспать, но и в то же время расслабиться, посмеяться, все вот прям как надо. И тут, да, возникает этот сериал, и он заходит. И причем именно, как бы он, да, он тогда вошел, все хорошо, всем все понравилось, но почему-то именно феноменальный успех он имеет спустя 20
1: да,
2: лет
1: да.
2: После того, как он вышел. А знаешь, наверное, почему? Потому что проблемы-то все те же.
1: Конечно.
2: Несмотря на то, что там какие-то, да, истории кажутся немножко устаревшими, может быть...
1: Просто они сатиричны, они же их высмеивают, какие-то ситуации.
2: Именно,
1: А так-то она не потеряла его актуальность в
2: всей. Нет, совершенно.
1: Истории.
2: Но вообще, если вот так вот взглянуть на всех этих главных героев, ну какие же они все по-своему сумасшедшие, да?
1: Конечно.
2: Особенно сумасшедшей кажется Фиби. Она вот вообще какая-то нереальная.
1: Не знаю, а под конец?
2: А под конец
1: уже кажется, что она самая адекватная.
2: Да, именно, получается, что так. Потому что все вот ближе там к концу сезона уже начинают себя как-то странно вести и вообще к финалу сериала.
1: А вот он возраст, Марин, 30+, знаешь?
2: Да, и ты знаешь, когда вот только изначально тоже развивали главных героев из Чендлера, не знали вот какого героя сделать, то ли вот который там любит женщин, то ли который боится женщин. И изначально вспомни Рэйчел, да, и Монику. Как бы Моника-то была адекватная. Потом почему-то ее сделали какой-то
1: да.
2: невротически непонятной девчонкой,
1: да.
2: которой надо вот убираться.
1: С детскими травмами почему-то,
2: плохо.
1: Что мама любит, оказывается, брата, а ее не
2: да.
1: любит.
2: ТКР-ФМ.

проверено временем и дискотеками. Танцевальная классика на ДКР-ФМ.

0: какие-то фильмы.
1: Его
0: да
1: можно
0: они
1: просто...
0: вообще постоянно где-то мелькают.
1: Ты знаешь, как?
0: А получается, из клана Сопрано, ну они там, кто, они все тоже хорошо играют, но где они еще? Да. Вот, где они
1: Марину
0: еще?
1: Все равно не хватает легкости. Там все-таки мафия, убийство, преступность, много денег. Здесь событийность, просто, то есть обычная повседневная да. жизнь бьет своим ключом, да. и нас отцепляет. И ты можешь этот сериал включить просто в любое время дня и
0: да.
1: ночи, особенно если ты его уже просмотрел. То есть ты включаешь любую серию, а, это там, вот где там-то, там-то. И все, и просто он на тебя течет своим
0: да,
1: чередом.
0: Чем-то это похоже на нашу жизнь. Может быть, чуть более там гротеск. Да,
1: да,
0: но
1: да.
0: в целом...
1: Я
0: это,
1: помню...
0: это не клан Сопрано.
1: Да.
0: Мы тут каждый день не стреляем и не убиваем.
2: Да, о том и разговор. И к психотерапевтам не ходим.
1: А хотя хотелось бы.
2: Я помню, что когда я досмотрела «Друзья» и выложила об этом историю, ну, это было, ну, может быть, лет 10, наверное.
1: Но там ты, видимо, не плакала.
2: Я плакала. Хватит себе. Я рыдала, как не знаю кто. И мне девочка когда написала, Даша, ты только досмотрела, какие же ты сейчас испытываешь чувства, как я тебе завидую, как бы я хотела еще раз стереть себе память и еще раз просмотреть. Ведь под конец сезона он уже не такой юмористичный,
0: не такой
2: сатиричный,
0: нет.
2: уже нет этого юмора, уже что-то серьезное, грустное и, возможно, даже
1: депрессивное. Взрослая жизнь, да? Она такая.
2: Ой, все, сейчас я так. опять заплачу.
0: Ну, раз... ты знаешь, хотела сказать как раз, что вот именно в студенческие годы я вообще не воспринимала этот сериал, и шутки для меня вот были ха-ха-ха, чего вы смеетесь, вот это был не мой сериал совершенно. Но на тот момент в той жизни моим любимым сериалом был «Клиника», «Скрабс», mm-hmm. который шел по MTV, mm-hmm. вот с тем еще mm-hmm. переводом, mm-hmm. и который, кстати, в этом году снова стартовал очередным там 10-м, по-моему, сезоном, именно вот с теми актерами JD, «Медвежонок», «Блондинка», «Врач», «Главная медсестра». Я посмотрела новые серии, но в целом, знаешь, что хочу сказать, они все абсолютно оставили вот в той эстетике, то есть JD, он как будто бы совсем не поменялся спустя 20 лет, хотя должен бы был бы. Поэтому, если вот вы тоже фанат «Скрабса», вы посмотрите, оцените, и давайте потом поделимся вашими впечатлениями. ДКР, ДКР, ФМ.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: На стройке не возникнет споров. Если есть – бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техника. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: Парочка выходных.
1: Ну что, как-то быстро у нас с тобой опять прошли эти два часа.
2: Пролетели. Ну, вообще, на самом деле, сериалов назвали мало. Я бы, наверное, еще один сериал, который хотела бы выделить, который на меня повлиял как-то, это «Доктор Хаус». Ну, не могу я пройти просто
3: Марин,
2: этот сериал стороной.
3: Я прям опять тебя перебью, и так как мне этот сериал тоже очень нравился, но, к сожалению, я смотрела его обрывками на федеральных телеканалах, то есть когда он шел не от начала и до конца, и взяла прям хороший эпизод, когда там он... У него же там женщина была, правильно?
2: Несколько женщин было, да.
3: В общем, скажи мне, пожалуйста...
2: Хромой врач, если что, с костылем ходил.
3: Да помню, да мне надо, да.
2: И постоянно над всеми издевался и шутил.
3: Ну как, у нас же все сериалы про врачей, наш русский, плюс-минус взяты из «Доктора Хауса».
2: Конечно.
3: Мой вопрос, нужно ли его действительно смотреть от начала и до конца?
2: Нужно.
3: Ну там же какие-то истории... Не сказала.
2: Сначала,
3: бы...
2: вот знаешь, как раз какая тема начинается? Это вот, я уже об этом говорила. Так как этот сериал американский, он, соответственно, делается для Америки. То есть для людей, которые целенаправленно хотят видеть работу, например, вот в этом случае медиков. Как в больнице люди работают, чем живут, вообще что происходит. И, конечно, первые серии начинаются с того, что показывают вот, там, человека, который пришел в больницу или которого привезли с каким-то там случаем и не могут понять, что происходит. Потому что именно «Доктор Хаус», он помогает людям и исцеляет их с теми болезнями, с которыми никто уже справиться не может, никто не понимает, что с этим делать. И уже потом, наверное, начиная ближе к концу первого сезона, постепенно начинают раскрывать главных героев, их проблемы, их истории, и из этого уже дальше начинают плести Понятно. Такое, что там просто волосы дыбом встают. И ты, когда уже смотришь четвертый сезон, ты рыдаешь, ты плачешь, а там еще впереди еще три сезона.
3: Молодец.
2: И когда ты просто смотришь, и каждый сезон у тебя там волосы дыбом встают, я не знаю, может быть, просто это на меня так повлияло, но единственное, наверное, когда вы будете смотреть этот сериал, если вы его будете смотреть, главное вот не стать таким же черствым, как «Доктор Хаус».
3: «Доктор Хаус». Я просто, мне казалось, что все вот эти сериалы, «Офис», «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва».
2: Тоже смотрите.
3: Просто мне почему-то и хочется как-то в одну гребенку, вот в один мешок скинуть, потому что как будто бы одно и то же. Сюжет особо не цепляющий, то есть... Ну,
2: а у каждого свое. У каждого свое, да.
3: Я помню, прости, прям быстро тоже. После «Друзей», ну, у меня депрессия глубокая, и мне подруга говорит: включи «Как я встретил вашу маму». Я включила, и просто я плюнула глубоко, долго, и сказала: нет, я даже к нему не вернусь. До сих пор даже не вернулась, потому что на таком контрасте я поняла, что после сериала, который вас очень сильно впечатлил, нужно остыть. Успокоиться 100%. И пережить этот момент.
2: И
3: рефлексировать.
2: И посмотреть фильм «Форсаж». 9 частей.
3: Да,
2: ну,
3: в
2: я
3: принципе,
2: не знаю, как минимум. Чтобы отойти
3: самое.
2: Уже, знаешь, от этой повседневной жизни, где там все по-обычному. Надо посмотреть, где там все летают, где все накачанные, все красивые. А потом уже возвращаться, да, к
3: да.
2: сериалу.
3: И также у нас в программе, так как всех сериалов не перечислишь, еще можно про русский сериал поговорить. Это была только первая часть, друзья, поэтому запасайтесь терпением и обязательно ждите еще одну программу, посвященную сериалам. Правильно?
2: Правильно. Ну и сами делитесь, наверное, своими мнениями, которые мы, кстати, потом включим обязательно в нашу следующую программу.
3: Спасибо большое, что были сегодня с нами, и хороших вам выходных.
2: Пока, чао.
4: ТКР FM.

0: В Рязани 11 часов ровно.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

можно, конечно, позавидовать. В начале музыкального часа в эфире волны любимой радиостанции Armin van Buuren и трек под названием Like a Child. Я с большим удовольствием приветствую всех настроенных. В этой студии появился я, меня зовут Кирилл Веселов. Привет, ребята, здравствуйте. В ближайшие несколько часов под лучших из лучших мы с вами будем отдыхать вместе. Давайте посмотрим, кого я приготовил далее для нашего с вами настроения. Впереди у нас Афроджек, Оскар Миткей, я прямо сейчас Тедди Свимс и Мистер All I Know.

Tonight называется совместный хит. Сейчас в сети наткнулся на пост, где люди обсуждают, как можно лежать на диване с пользой. Прочитал, конечно, массу креативных ответов, но по факту все сошлись на одном варианте. Лежать на диване с

0: Реклама. Транспортная компания «ГУС-логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-логист».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
2: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

на любимой радиостанции. День, конечно, сегодня располагает отдых на свежем воздухе. Давайте расскажу подробнее прогноз погоды от синоптиков нашего города. В регионе прогнозируют они на переменную облачность. Говорят о том, что день пройдет без осадков. Ветер обещают юго-западный до 11 метров в секунду. А температура воздуха до 16 тепла.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: А это Lost Frequencies, So Much Beauty называется трек. Синоптики уже начали подготавливать человечество к жаре в 25 градусов тепла. Но если вспомнить, что они говорили пару дней назад, а говорили они про снег, который будет идти в течение 2 недель, то, исходя из этого, тепло, предположительно, можно ждать нам где-то в районе мая. В конце, да. Хотя лучше, конечно, ничего не ждать, а просто одеваться по погоде и самостоятельно настраивать свое настроение, что мы, в принципе, и делаем.
1: Реклама. Реклама.
2: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
3: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
2: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
4: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
5: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Всем салют, в Рязани полдень.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Контроллер называется ее новинка. Мы на самом деле тоже контролируем, какие треки попадают в эфир DKR FM. Кстати, новинки именно этой недели прямо сейчас вы можете посмотреть, можете послушать на нашем официальном сайте dkrdp.radio.ru. А также помните о том, что еженедельные специальные плейлисты мы выкладываем для вас в группу DKR FM ВКонтакте. Заходите в группу, добавляйтесь, друзья, подписывайтесь. Круто, время с вами будем проводить еще и в сети. Не менее музыкально круто, поэтому дню гоним далее. Впереди у нас Гарри Стайлз, здесь весело. Всем привет!

который вышел в этом году. Альбом под названием Feel, по-моему, 17 или 19 треков в него вошло. Если не слышали, конечно, рекомендую, но в любом случае, все самое лучшее с этого альбома мы слушаем здесь, на волне любимой радиостанции. В середине музыкального часа услышим также свежий выпуск новостей, для нас прямо сейчас его готовит Урал Акбиров. До этого же момента здесь музыка. Hurts, all I have to give.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 600 95 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: В эфире ДКР ФМ «Новости», в студии Турал Акберов. Здравствуйте. За прошедшую ночь средствами ПВО над Рязанской областью сбиты 4 БПЛА. Об этом на своих личных страницах в соцсетях сообщил губернатор Павел Малков. Пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы, написал глава региона. Под Рязанью задержали мужчину, который перевозил партию наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в автомобиле 45-летнего подозреваемого обнаружили 7 свертков с самодельными контейнерами. В них находилась синтетика двух видов общим весом более 440 граммов. По версии следствия, злоумышленник должен был оборудовать в Рязани тайники для последующего распространения запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Рязанка завоевала серебро на первенстве России по ММА, об этом сообщил региональный Минспорт. Соревнования проходили в Алуште, в них участвовали 600 бойцов из 66 регионов страны. Рязанскую область представляла Алиса Шабурова. Спортсменка выступила в весовой категории до 52 килограммов и заняла второе место. Около 80% россиян планируют путешествовать после выхода на пенсию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Активнее всего о поездках мечтают те, кто пока далек от пенсионного возраста. Но среди респондентов старше 55 лет доля желающих путешествовать тоже остается высокой – около 65%. Что касается направлений, самым популярным вариантом стала Азия. На втором месте – восточные страны, включая Турцию, Египет и Арабские Эмираты, а на третьем – Европа.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евро, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Максимально сегодня воздух прогреется до плюс 19, а к вечеру температура понизится до плюс 16, осадков не ожидается. Это все новости к этому часу, услышимся в 13.30. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

0: часов и 44 минуты сейчас на наших родинах. Мы с вами движемся к окончанию музыкального часа. Я уже составил компанию музыкальных звезд, которые будут здесь вместе с нами до завершения часа. Здесь Леонид Руденко и Мохито, появится Норма Джин Мартин с хитом под названием «Энкор». Рекомендую его не пропустить. Он очень крутой, сильнейший голос Нормы Джин Мартин. Обязательно услышим, обещаю. А также появятся ребята Аксвелл и Ингросса. В следующем музыкальном с вами будем общаться. О координатах я расскажу немного позже. Рекомендую далеко не убирать свои телефоны. А пока предлагаю послушать блок полезной информации.
1: Реклама. Армавир

0: Топет, айболит, арбалет.
1: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
0: Арбалит.
1: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
3: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата – 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
8: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

0: В Рязани час дня.
1: Партнер часа – Чери-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.

Макса. 13.03 сейчас в Рязани. Уверен, что все уже проснулись, втянулись в данный день, а значит, пришло время пообщаться. Здесь на волне любимой радиостанции. В ближайший час я буду передавать ваши приветы и поздравления. Да и просто рассказывайте, насколько круто, где и в какой компании проводите большой байский уикенд. Для нашего общения работает мессенджер Макс. Номер 910-50-50-93.2. Пишите. А также послание можно отправить с помощью группы ТКРФМ ВКонтакте. Первые сообщения на 15-й минуте. А пока здесь Алекс Уоррен.

называется композиция. Зачитаю сообщение поздравительного характера. Она поступила в мессенджер Макс. Я хочу передать привет и поздравить с днем рождения любимого мужа Ивана Сажина. Пусть в твоей жизни будет все отлично и достойно. Здоровье пусть тебя не покидает. Удача всегда будет рядом. Пусть наша семья будет в гармоничном союзе. И все невзгоды уйдут в сторону. Люблю тебя. Твоя жена Галя. Поставьте, пожалуйста, песню. Именинника с праздником, с днем рождения, песни обещаю. Ну а всем слушателям скажу. Если вы тоже хотите передать привет или поздравление с помощью волны любимой радиостанции, пишите в мессенджер Макс номер 910-50-50-93-2. А также помните о том, что свое послание можно отправить через группу ТКРФМ ВКонтакте.

0: Реклама. Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
3: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8 910 506 0101. 8 910 506 0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
5: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. За сутки в Рязанской области произошло два техногенных пожара. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, одно возгорание тушили в Рязани и еще одно в Шацком округе. В результате происшествий никто не пострадал. В ведомстве отметили, что на тушение мусора сотрудники привлекались 8 раз. В Кадыме от воды освободились три приусадебных участка. Это произошло в результате понижения уровня воды в реке Мокша. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено. В ведомстве добавили, что в районе Борки города Рязани от воды освободился один приусадебный участок. В Рязанской области начали ремонт трассы Ряжск-Касимов-Нижний Новгород. Протяженность двух участков составляет почти 16 километров. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, там заменят покрытие и поставят новые остановки. Работы планируют завершить осенью этого года. Команда РязГМУ взяла бронзу на международном студенческом фестивале, который прошел в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Студенты работали с заданиями по качеству, безопасности и эффективности лекарственных средств. По итогам соревнований рязанцы стали третьими в Олимпиаде по фармпрактикам. Россиянам рассказали, какие продукты нельзя есть на голодный желудок. Натощак лучше отказаться от сладких хлопьев, цитрусовых и кислых фруктов, а также от кофе. Об этом газете «Ру» сообщил биолог Ирина Лялина. По ее словам, эти продукты провоцируют резкий скачок сахара, раздражают слизистую или вызывают избыточную секрецию кислоты. Эксперт отметила, что после быстрого подъема глюкозы в крови следует такой же резкий спад. Это приводит к чувству сильного голода и слабости уже через час.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евро, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западный, слабый 4 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. К вечеру температура воздуха понизится до плюс 16, а осадков сегодня не ожидается. Это все новости к этому часу, услышимся в 14.30. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

0: зачитывать сообщения, которые поступают в мессенджер Макс на номер 910-50-50-93-2. А также сообщение можно отправить через группу ТКРФМ ВКонтакте. Ловите, что имеется. К этой минуте передаю привет моей любимой сестре Светлане Витовой. И поздравляю с днем рождения. Желаю хорошего настроения, счастья в личной жизни, успехов в работе и здоровья. Будь всегда молодой и красивой. Ольга Орлова подписалась. Имеется еще одна именинница сегодняшнего дня. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу Наталью Гришину с днем рождения. Она просто супер. Женщина обаятельная, и жена внимательная, и мать заботливая. А подруга просто класс. И поддержит в нужную минуту, когда на душе вьюга. И добавит позитива в минуту радости. Спасибо, что ты у меня есть. Сообщение от человека с нечитаемым ником. В любом случае, всех именинников сегодняшнего дня с праздником вас, ребята, с днем рождения. Муз-подарок от волны любимой радиостанции будет. Он прозвучит после благополезной информации. Здесь появятся Чарли Пут и Селена Гомес.
1: Реклама. На ТКР-ФМ.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8-910-627-70-98. 8-910-627-70-98. «Русская аграрная группа».
4: Ищите новый автомобиль. Стоп!

0: Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 849-12-37-310.
1: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
2: Возрастная категория 16+.
3: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

уикенда не очень-то хочется вливаться в рабочие будни, но все-таки придется. Следующий, кстати, уикенд у нас тоже будет трехдневный, поэтому нужно ненадолго взять себя в руки. Пока в руки в свои все возьму я, особенно музыку. Впереди у нас вдруг появится Шарлотта Кардин. Очень легкий трек, рекомендую его не пропустить. А прямо сейчас в динамике я отправлю хит от Кэлвина Харриса и Касаби на релиз The Pressure. Здесь весело. Всем добрейшего дня!

Гарри Стайлза. Это что называется? Композиция, которая доходила до первой строчки нашего хит-парада ТКР-20. Сейчас же прошло время, изменилась строчка. Сейчас по итогам недели на восьмом месте, да, расположился у нас Гарри Стайлз с этой композицией. Давайте напомню, как можно поддержать своих любимых исполнителей. Сделать это очень просто. Голоса принимаются на нашем официальном сайте tkr.defisradio.ru. А также проголосовать можно в группе TKR FM ВКонтакте в обсуждениях. Подсчет голосов по пятницам с 16 до 18.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы — компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. Рязанская область попала в список регионов с высоким уровнем смертности в ДТП. Данные за первый квартал этого года предоставила РИА Новости со ссылкой на МВД. Помимо нашего региона, люди чаще всего погибали в ДТП в Тыве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области. Реже всего трагические случаи зафиксированы в авариях на Чукотке, в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что всего в начале 2026 года в стране после ДТП скончались более 2000 человек. В Сараевском округе начался капитальный ремонт участка автодороги Сапожок-Сараи-Борец-Шацк. Протяженность проезжей части составляет 13 километров. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, работы включают в себя замену покрытия, укрепление основания, а также нанесение новой разметки и установку знаков. Окончание реконструкции запланировано на октябрь этого года. Рязанская область в 9-й раз присоединилась к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». Приобрести значки можно у волонтеров на улицах города, а также онлайн на маркетплейсах и официальном сайте акции до 22 июня. Вырученные средства будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, которые проживают в Рязанской области. Рязанцев приглашают посадить деревья. В областном центре пройдет всероссийская акция «Сад. Связь поколений». 19 мая участники смогут посадить дерево и внести свой вклад в улучшение экологии, а также оставить послание будущим поколениям, заложив капсулу времени. Информация об условиях участия размещена на официальном сайте акции.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евро, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 19 градусов, малооблачно, ветер юго-западный, слабый, до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. К вечеру температура воздуха понизится до плюс 16, а осадков сегодня не ожидается. Это все новости к этому часу, услышимся в 15.30. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

0: Candy Night называется композиция, которая подвела к логическому финалу мою смену в эфире волны любимой радиостанции. Я Кирилл Веселов, на этой ноте прощаюсь, оставляю вас в компании Макса Карасева, он пришел вон с большими сумками. Не знаю, музыку, наверное, хорошую принес для того, чтобы радовать вас далее. Всем пожелаю добра, непременно услышимся. Пока.
1: Реклама.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. Русская аграрная группа.
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
5: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
6: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8 915 618 81 44.
5: Арболит.
6: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
7: Региональная выплата 1 миллион рублей. Федеральная выплата 400 тысяч рублей. За первый год службы от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Всем салют, в Рязани уже 3 часа дня.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.

Вот так вот бодро звучит весна 26-го. Это Сара Энгельс и Fire на ТКРФМ прямо сейчас для всех, кто проводит выходные в компании любимой радиостанции. Здрасте, Нет Макс. Дальше в воскресенье проводить будем вместе и гарантирую самые свежие и лучшие мировые поп-хиты. Ну и, конечно, все это для твоего удовольствия. Что будем слушать? Ближайшие 15 Биджуи, классный трек Temptation, прежде Anime Georgia с хитом под названием Beautiful. Make me

Liberex и Fightless New Religion на ТКР ФМ прямо сейчас. Здоровская история, я уверен, нравится она не только мне. Если и ты в восторге от этой песни, добро пожаловать на наш сайт tkr-radio.ru в раздел «Хит-парад». Поддержи этот трек. Ну не забудь в пятницу послушать, что у тебя получилось с 16 до 18 по Москве. Денис Кораблев точно обо всем об этом расскажет. Ну и также не забудь послушать ближайшие 15 The Colors. Потрясная история Rolling Stones, но прежде Робин Шульц и его суперхит под названием «Speechless».

0: знает.
1: Реклама. На ТКР ФМ.
2: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
3: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
4: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04 42. Группа компаний «Агротерра».
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981, +7 960 119 0981.
1: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. Под Рязанью задержали мужчину, который перевозил партию наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в автомобиле 45-летнего подозреваемого обнаружили 7 свертков с самодельными контейнерами. В них находилась синтетика двух видов общим весом более 440 граммов. По версии следствия, злоумышленник должен был оборудовать в Рязани тайники для последующего распространения запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. В Рязанской области открылась секция адаптивного картинга, об этом сообщает пресс-служба правительства. Занятия будут проводиться на бесплатной основе. Это позволит ветеранам СВО и людям с инвалидностью регулярно тренироваться на уникальной технике, а также сформировать региональную команду для участия в инклюзивных соревнованиях федерального уровня. Зарубежные дизайнеры приедут на этнофестиваль в Рязань. Мероприятие «Синтез культур» пройдет с 21 по 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Участники из Рязани, Москвы, Саранска, других городов России, а также из Беларуси и Узбекистана покажут коллекции одежды, в которых отразили культуру разных народов. В программе модные показы, научные конференции, встречи с деятелями искусства и тематические выставки. Возрастное ограничение 0+. Спрос на отели в России в майские праздники снизился более чем на 10%. Как пишет «Коммерсант», в этом году праздничные выходные оказались самыми короткими за 8 лет. В связи с этим количество бронирований в гостиницах сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего спад заметен в Краснодарском крае, Нижегородской и Ярославской областях. Отмечается, что на спрос также повлияли прохладная погода и рост интереса к зарубежным поездкам.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евро, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 19 градусов, малооблачно. Ветер юго-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. К вечеру температура воздуха понизится до плюс 16, а осадков сегодня не ожидается. Это все новости к этому часу. Услышимся в 16.30. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

0: Какая же потрясная история. Это Within Temptation и Smash Into Pieces. Somebody Like You на ТКРФМ для всех, кто проводит выходные, отдыхает, слушает классную музыку, ну и получает удовольствие. Кстати говоря, дальше есть еще больше музыкального удовольствия. Это я тебе обещаю и гарантирую. На подходе 18-я строчка нашего чарта. Это Joel Corey и Raff, Devotion, Sweetest Emotion. Ну а также появится Ragged Ballman с суперхитом под названием Human. Скоро!
1: Реклама. Группа компании «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12-3-7-310.
3: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Голославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
4: Общество с ограниченной ответственностью

0: «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81. Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
1: Возрастная категория 16+.
2: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 6200306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: А на рязанских уже 16:00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески. ПРИО.

Новинка нашего эфира прямо сейчас в радиоприемнике. Это Адам Порт из Же Левис. Be the One. Так называется этот трек. 16.03 в Рязани. Выходные. 3 марта. Мая. Уже май, да. 3 мая на календаре. Ну и от всей души хочется поздравить всех и каждого с шикарным просто сегодняшним днем. Погода на твердую десятку. 19 градусов со знаком плюс. И думаю, это далеко не предел. На следующей неделе, кстати говоря, синоптики обещают до 27 тепла. И это уже даже как-то по-летнему, согласен. Ну и давайте, музыка будет такой же. Впереди Оливия Дин и ее история «Man I Need», а также трек, который отметился на вершине нашего хит-парада. Это Дэниэль Харли, Джулия Майклс. Суперхит под названием «Raft in the Sea».

I Can't Wait от Боба Синклара и Кайзен на ТКРФМ прямо сейчас. И как же мне нравится эта история, ну как же мне нравится этот трек. Ну и я думаю, что этой весной он нравится не только мне, да? Настроение просто шикардос. По этому поводу хочется сказать, что завтра в Рязани еще и плюс 25 днем. Ну а это значит, что все-таки температура начинает налаживаться. Добрались. Ну а значит, все у нас будет в порядке и с градусом, и с музыкой, и это 100%. Потому что впереди классная новинка от Liberex и Hysteria, а также Gravitonas и Lucky Star.

0: Реклама. Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей КИП ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27-02-94.

0: ДКР ФМ. Новости. Партнер программы — компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
1: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. За сутки в Рязанской области произошло два техногенных пожара. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, одно возгорание тушили в Рязани и еще одно в Шацком округе. В результате происшествий никто не пострадал. В ведомстве отметили, что на тушение мусора сотрудники привлекались 8 раз. В Рязанской области начали ремонт трассы Ряжск-Касимов-Нижний Новгород. Протяженность двух участков составляет почти 16 километров. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, там заменят покрытие и поставят новые остановки. Работы планируют завершить осенью этого года. Бессмертный полк онлайн открыл регистрацию. Каждый желающий может почтить память героев своей семьи, загрузив их фотографии на сайт акции. Как отметил губернатор Павел Малков, фотографии принимаются до 6 мая. Принять участие в акции можно также через мини-приложение ВКонтакте, Одноклассники и Макс. Онлайн-шествие бессмертного полка начнется 9 мая в 12:00. Около 80% россиян планируют путешествовать после выхода на пенсию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Активнее всего о поездках мечтают те, кто пока далек от пенсионного возраста. Но среди респондентов старше 55 лет доля желающих путешествовать тоже остается высокой – около 65%. Что касается направлений, самым популярным вариантом стала Азия. На втором месте восточные страны, включая Турцию, Египет и Арабские Эмираты, а на третьем – Европа.
0: Валюта.
1: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евро, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 20 градусов, малооблачно. Ветер юго-западный, слабый, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. К вечеру температура воздуха понизится до плюс 16, а осадков сегодня не ожидается. Это все новости к этому часу. Услышимся в 17:30. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

0: суперский трек от Робина Шульца «Bandit». Прямо сейчас там радиоприемники Flames. Так называется эта история, и звучит она для всех и каждого, кто эти весенние выходные проводит на чиле, на расслабоне, получает удовольствие, и все это в компании лучшей мировой поп-музыки. Ну а как иначе, это КРФМ и музыки. Здесь много, а вот хорошей музыки еще больше. Впереди горячий суперхит, который можно найти в двадцатке лучших треков нашего чарта. Это Alok, Fightless и Sam Harper, Club Bizarre. Но прежде, Timmy Trump это Savage. Фрикс, оставайся с нами.
1: Реклама. Реклама на ТКР ФМ.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. Русская аграрная группа.
4: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
5: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
4: Арбалит.
5: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
6: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте

0: Тонскопин.рф.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: а в Рязани уже 5.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

Какой же классный свежак прямо сейчас в этом радиоприемнике. Это Топик и Бекки Джи. Сори, папи. На такая РФМ. Красивая история. Я уверен, что она сегодня далеко не последняя. Поверь на слово, я сыграю для тебя еще много классных суперхитов. Кстати говоря, это Макс. Приветствую всех еще разочек. Ну и дальше. Мы с тобой послушаем парня, который находится в сотне лучших диджеев планеты по версии авторитетного DJ Mag. Он, кстати, на 46-й позиции. Джон Саммит в коллабе с Lavinia, Shadows. Ну а также лидер нашего хит-парада — это Фелиса и ее My System.

А вот тот, кто замыкает первую тройку главного чарта региона ТКР-20 на ТКР-ФМ прямо сейчас, Teddy Swims и Mr. Know It All. Третье место нашего чарта, 3 недели в двадцатке лучших. Ну и 6 позиций вверх на этой неделе, и если так пойдет и дальше, очень скоро мы можем увидеть этот трек на вершине нашего чарта. Если ты согласен, конечно же, приложи к этому свою руку. ТКР-radio.ru, заглядывай, голосуй, поддерживай. Двадцатка лучших появится в пятницу с 16 до 17 по Москве. Здесь на волнах любимой радиостанции, и ты обязательно это послушай. Это всегда классно, интересно и музыкально. Ну а в ближайшие 15 я точно могу обещать музыкальное, приятное и любимое. Фишер в коллабе с Tones & Da и их Favor, но прежде The Uncary Project, Get Shaky.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
4: На стройке не возникнет споров. Если есть – бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
5: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям гос. Под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
6: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
7: Региональная выплата 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи – 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения – 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. Рязанская область попала в список регионов с высоким уровнем смертности в ДТП. Данные за первый квартал этого года предоставила РИА Новости со ссылкой на МВД. Помимо нашего региона, люди чаще всего погибали в ДТП в Тыве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области. Реже всего трагические случаи зафиксированы в авариях на Чукотке, в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что всего в начале 2026 года в стране после ДТП скончались более 2000 человек. В Сараевском округе начался капитальный ремонт участка автодороги Сапожок-Сараи-Борец-Шацк. Протяженность проезжей части составляет 13 километров. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, работы включают в себя замену покрытия, укрепление основания, а также нанесение новой разметки и установку знаков. Окончание реконструкции запланировано на октябрь этого года. В Рязанской области проходит масштабный фестиваль ГТО. Проверить свои силы и сдать нормативы по беговым дисциплинам все желающие могут 7 мая. Забеги пройдут с 17 до 20.00 на стадионе «Рязань-Арена». Напоминаю, для участия в программе «Готов к труду и обороне» необходима предварительная регистрация на официальном сайте ГТО. Возрастное ограничение 0+. Россиянам рассказали, какие продукты нельзя есть на голодный желудок. Натощак лучше отказаться от сладких хлопьев, цитрусовых или кислых фруктов, а также от кофе. Об этом газете «Ру» сообщил биолог Ирина Лялина. По ее словам, эти продукты провоцируют резкий скачок сахара, раздражают слизистую или вызывают избыточную секрецию кислоты. Эксперт отметила, что после быстрого подъема глюкозы в крови следует такой же резкий спад. Это приводит к чувству сильного голода и слабости уже через час.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евро, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 19 градусов, малооблачно, ветер юго-западный, слабый 4 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Рязанской области местами ожидается кратковременный дождь, ночью температура воздуха понизится до плюс 5, а днем поднимется до плюс 26. Это все новости к этому часу, услышимся в 18.30. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

0: Кира Горвель-Даль, более известная как Кайга. Именно он на ТКРФМ прямо сейчас в коллабе с Carter Fate. That's when you know. Так называется эта классная история. И звучит она для всех, кто выходные, весенние выходные проводит вместе с нами, с любимой радиостанцией. Ну и правильно делать, ведь у нас лучшая мировая поп-музыка играет всегда для твоего удовольствия. И так будет и дальше. До финала этого часа гарантирую супер-трио Афроджек, Сия и Дэвид Гетта с хитом Awake Tonight. Но прежде появится Post Malone и его хит прямиком из 2018-го Better Now. Скоро!
1: Реклама.
2: Группа компании «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
3: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. Русская аграрная группа.
5: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 849-12-3-7-310.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
7: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех,

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Сверяем часы. В Рязани 18:00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: Классная новинка на ТКРФМ прямо сейчас от Bless. Terms and Conditions для всех, кто вместе со мной проводит выходные, отдыхает, слушает лучшую мировую поп-музыку, ну и потихоньку готовится уже завтра выйти на работу. Да, выходные не резиновые, потихоньку заканчиваются, но для всех, кто завтра выходит, у меня есть хорошие новости с утра пораньше, чтобы помогут проснуться в правильном настроении с правильной ноги. Ребята, Рома и Оля, однажды утром. Присоединяйся к ним с 7 до 10 здесь на ТКРФМ.
1: ТКР-ФМ.

все-таки эта история у меня попала в категорию «Любимые» Леони и Кэллум Скотт. Суперский хит нашего эфира «Stay» прямо сейчас на волнах любимой радиостанции. Классный трек, он вписывается идеально вот просто во все то, что происходит сейчас за окном. Погода шикарная, весна пришла, настроение на высоте. Ну и музыка тоже в нашем эфире на высоте. Уже в ближайшие 15 послушаем Гарри Стайлза и хит «American Girls». Прежде суперская летняя история о Деми Ловато. Называется она «Cool for the Summer».

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
3: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8-953-730-7215. Касимовская, ПОАТ-3.
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-0210. 8-929-900-0210.
0: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27-02-94.
6: Я лежу на холодном полу, и меня пробивает до дрожи. Ты, наверное, встретишь кого-то получше, но вряд ли я тоже. Я пытался забыть тебя, но ты как вирус проникла под кожу. Я все еще жду тебя.

ты казались мне вечным, без тебя задыхался. Думал, чувство со временем лечится, но опять ошибался. Наша комната стала пустой, разбитые мысли и лампочки. И мы с тобой останемся вместе, только на фоне.

0: РКР-ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: В эфире ТКРФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. Под Рязанью задержали мужчину, который перевозил партию наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в автомобиле 45-летнего подозреваемого обнаружили 7 свертков с самодельными контейнерами. В них находилась синтетика двух видов общим весом более 440 граммов. По версии следствия, злоумышленник должен был оборудовать в Рязани тайники для последующего распространения запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Рязанская область в 9-й раз присоединилась к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». Приобрести значки можно у волонтеров на улицах города, а также онлайн на маркетплейсах и официальном сайте акции до 22 июня. Вырученные средства будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, которые проживают в Рязанской области. Команда РязГМУ взяла бронзу на международном студенческом фестивале, который прошел в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Студенты работали с заданиями по качеству, безопасности и эффективности лекарственных средств. По итогам соревнований рязанцы стали третьими в Олимпиаде по фармпрактикам. Зарубежные дизайнеры приедут на этнофестиваль в Рязань. Мероприятие «Синтез культур» пройдет с 21 по 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Участники из Рязани, Москвы, Саранска и других городов России, а также из Беларуси и Узбекистана, покажут коллекции одежды, в которых отразили культуру разных народов. В программе модные показы, научные конференции, встречи с деятелями искусства и тематические выставки. Возрастное ограничение 0+.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евро, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 19 градусов, малооблачно, ветер юго-западный, слабый, до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Рязанской области будет по-летнему жарко, днем температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов, ночью опустится до плюс 5, местами ожидается кратковременный дождь. Это все новости на сегодня, желаю всем хорошего вечера. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

проверено временем и дискотеками. Танцевальная классика на ДКР-ФМ.

0: это Snake Hips и Bipolar Sunshine. На ТКР FM прямо сейчас классные истории for the ride. 18.44 в Рязани, а это значит, есть еще время перед новой рабочей неделей, поэтому слушайте классную музыку, получайте удовольствие, отдыхайте. Ну и буквально минут через 16 к нам присоединится Аня Ларина. С ней тоже очень приятно, особенно приятно встречать весну и проводить этот вечер. Так что оставайся, лучшая мировая поп-музыка в ее компании, ну это что-то с чем-то. Будет круто, гарантирую.
1: Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
4: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
3: Арбалит.
4: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8-953-730-72-15. 8-953-730-72-15. Касимовская, ПОАТ-3.
6: Транспортная компания «ГУСЛогист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУСЛогист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУСЛогист».
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 6220306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 19.00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: ТКР.

В начале этого музыкального часа в эфире ТКРФМ Паскаль Ле Тублон, ТБР и Чарльз Би. Песня под названием «Внутренняя симфония». Мне кажется, у многих с наступлением тепла внутри происходит вот что-то похожее. Нам хочется прыгать, скакать, нам хочется гулять, нам хочется взяться сразу за все дела и побольше быть на воздухе и на солнце. Я надеюсь, что гармония произойдет в вашей жизни и исполнится то, о чем мечтаете. Ну а если вдруг какие-то будут преграды, знайте, что в музыкальном плане ТКРФМ всегда готовы прийти вам на помощь. В плане музыки 100% проблем не будет. Мы готовы выдавать вам классные хитовые треки 24/7. С этого момента в студии Аня Ларина. Привет огромный. Помимо этого, также отправляю дружеский поцелуй в щечку.

Знаю, чем эта песня цепляет и чем запоминается. Тем, что мотив можно воспроизвести легко и просто даже после того, как песня закончилась. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду. Ну и дальше можете вы продолжить, потому что это легко и просто. Ребята из проекта Tomorrow нашли гениальную версию создания настоящего хита. Просто какой-то повторяющийся слог. Не надо знать иностранного языка. Вообще ничего не надо знать. Просто должно быть желание петь. И я надеюсь, такое желание у вас возникло. А если нет, мы постараемся и дальше ставить классную музыку, чтобы все-таки в итоге заставить вас как-то проявить свое хорошее настроение. Прямо сейчас есть предложение потанцевать. Кто положительно хочет отреагировать? Если кто-то против, то мы все равно... Нет, не заставим, конечно. Мы все равно поставим веселую песню, а там уж как пойдет.

0: Реклама. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» по АТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
4: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания «РБУ» является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца-колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания «РБУ», Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
5: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

Узнаваемый вокал, ее не спутаешь ни с какой другой исполнительницей. Прямо сейчас в эфире ТКРФМ Норма Джин Мартин. Крайнее творение в ее творчестве под названием Encore или Big Dreamers. Большие мечты. Сама Норма Джин Мартин назвала данный релиз моментом, к которому она шла всю свою жизнь. Потому что это ее сольная работа, без участия диджеев, приглашенных артистов. Тут она выступила сольно, ярко, красиво. И хотела подчеркнуть, что вот она исполнительница самостоятельная. Ей не обязательно нужны какие-то коллаборации для того, чтобы обозначить себя на мировой музыкальной сцене. Получилось круто. Согласны или нет? Если кто-то не согласен, то мы попробуем еще одну стрелу запустить в ваше сердечко. Одна из новинок этой недели – песня, которая лично меня покорила с первых аккордов. Там очень красивый припев. Она очень нежная, очень плавная, очень светлая. Я надеюсь, что я вас настроила правильным образом. Клэптоун, песня называется «Sand Castles» – «Песчаные замки».

0: Одно из самых обсуждаемых событий в электронной музыке 2026 года – это коллаборация музыканта по имени Анима и корейской исполнительницы Лисы. Диджей Анима признавался в интервью, что Лиса долгое время была его музой, и он не представлял никого другого в вокальной партии для этого трека. Слава богу, девушка пошла ему навстречу, они нашли друг друга, записали трек, и он уже гремит везде и всюду на стриминговых платформах и в эфире радиостанции. «Bad Angel» называется трек. Запомните и обратите на него пристальное внимание. После рекламы продолжим. Впереди Софи Такер.
1: Реклама на ТКР-ФМ.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
3: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
4: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 600 95 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
5: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 семерки 310. 3 семерки 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12. 3 семерки 310.
6: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур.

0: Управление обработки село Тюшево, рыбное. Классы опасности для пчел. Первый, второй, третий. Для человека – третий. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
1: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94.
2: Emergency.
3: She broke a leg, call the ambulance.
2: Emergency.
3: She broke a leg, call the ambulance.

0: в Рязани 20:00.
1: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Я надеюсь, что под этот трек вы сейчас, друзья, смогли хорошо подвигаться и ручками, и ножками, и, может быть, даже пятой точкой. А чем, как говорится, не шутят. Дюк Дюмонт в начале этого музыкального часа, диджей знаковый, с именем. Ну и треки он пишет не абы какие, мы сейчас в этом убедились. А очень даже хорошие. Всем здравствуйте. Напомню, вы слушаете ТКР ФМ. С вами по-прежнему за пультом у микрофона Аня Ларина. На улице тепло, хорошо, плюс 17. Звучит отличная музыка из колонок. Что еще нужно? Ну, может быть, только еще больше музыки. И я предлагаю вам прямо сейчас для развлечения, а для кого-то для души, Сомбра. Песня называется «Homeware».

Это Зерб и Рита Ора. Песня под названием «If It's Not Love». Мелодичная, мягкая, красивая, лиричная композиция, за которую кому-то наверняка захочется проголосовать, поддержать. Эта песня в данный момент располагается в претендентском списке и только-только может попасть в наш главный чарт ТКР-20. Как проголосовать, друзья мои? Ну, тут все очень легко и просто. Заходите в нашу группу ВКонтакте, либо на сайт, и интуитивно разбираетесь в ситуации. Я не буду объяснять по пальцам, потому что там действительно все легко. Ваша задача просто открыть, а дальше, я думаю, вы понесетесь по волнам музыки.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8 910 627 70 98, 8 910 627 70 98. Русская аграрная группа.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
5: Региональная выплата 1 миллион рублей. Федеральная выплата 400 тысяч рублей. За первый год службы от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

Необычное смещение жанров прямо сейчас в эфире ТКРФМ. Это Кэлвин Харрис, диджей, музыкант, представитель EDM-сцены и Касабиан. Это рок-группа. Первая их совместная работа, то есть смешались разные направления. И в одном интервью солист группы Касабиан Серджио Пиццорно признался, что они с Кэлвином Харрисом вращались на одной орбите около 20 лет. Когда-то давно Серджио увидел выступление Харриса на фестивале Лоллапалуза в Южной Америке, был поражен и долгое время мечтал о том, чтобы они поработали вместе. Спустя какое-то время желание сбылось, и не просто сбылось, но еще и громко прозвучало во многих мировых хит-парадах. В нашем тоже. Но сейчас мы немножечко сместим фокус нашего внимания на танцевальную музыку другого плана, без примеси рока. И более того, это будет женский вокал. Прямо сейчас готовится выйти на сцену Сара Энгельс. Песня называется «Fire».

0: Это The Weeknd и песня под названием Open Hearts. Наверняка вы, друзья, замечали, что у детей очень много энергии. Ребенок может одновременно бегать, прыгать, кричать, играть, знакомиться с другими детьми и так далее, и так далее. Перечислять можно до бесконечности. И очень обидно, что с годами этой самой энергии становится меньше. Она бы здорово пригодилась во взрослой стадии, когда надо и поработать, и доехать до дома с пробками, еду приготовить, пообщаться с домашними. А желание только одно – полежать и позалипать в телефон. Я к чему все это вам рассказала? К тому, что... Перестав быть ребенком, надо учиться грамотно распределять свои силы, чтобы и работа была, и отдых. Я предлагаю отдохнуть далее в компании ТКРФМ. Музыка позволяет. Воскресенье на календаре. Так что рассмотрите это предложение после небольшой рекламной паузы. Джесси Уэр, Гарри Стайлз и кое-кто еще.
1: Реклама. Реклама. Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
4: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
3: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. Русская аграрная группа.
5: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи – 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения – 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ.
1: Мы сплостенок играем тишину. На стене висит из двух суперстаров плакат. Как картинки из голливудских мудов. Мы в обнимку уходим в закат.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-6220306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 21.00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.

В начале этого музыкального часа в эфире ТКРФМ Мэтт Сасари, песня «Provide for you». Всем здравствуйте. Я сейчас, наверное, буду говорить о прописных истинах, но тем не менее. Прямо сейчас в интернете прочитала напоминание от стоматологов о том, что зубную щетку необходимо менять раз в 90 дней, то есть раз в 3 месяца. Я подумала, что стоит сказать об этом во всеуслышание, так как очень часто мы про этот момент забываем. Вот у нас щетка используется неисчислимое количество дней, месяцев, лет. Поэтому если ваше свое отработало, прикиньте сейчас по срокам, то, наверное, пришло время ее заменить. А мой голос из приемника – это как знак свыше. Впереди у нас Алок и Калид, «Помоги себе, Соня» и кое-кто еще.

В эфире ТКРФМ Джаник и Horizon Blue. Песня под названием «Iris». Всем добрый вечер. Недавно увидела в интернете фразу, которая вызвала у меня на лице улыбку. Звучала она так. Она так сильно влюбилась в него, что родила сына уже через пару месяцев после знакомства. Я вспомнила свое детство, и вот там меня подобная фраза ни капельки не удивила бы и не насторожила, потому что в моем детстве показывали по телевизору мексиканские сериалы, и там это было обычное дело. Влюбились, поженились, а потом следующая серия, и у них маленький ребенок. Так что тогда это было в порядке вещей. Сейчас, конечно, мы с вами понимаем, что так быстро дела не делаются. И, наверное, это здорово, что нам отмерен определенный срок для того, чтобы познакомиться, связать себя узами брака и только потом настроиться на следующую стадию, на следующий этап. Поэтому, может быть, и своим детям с подросткового возраста объясните, что этот мем... Только мем, в жизни так не бывает. Продолжим слушать музыку. На очереди Оливия Родриго и «Drop Dead».

0: Реклама. Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

Это Зиверт в эфире ТКРФМ «Многоточие». В последнее время термин «прокрастинация» стал знаком очень многим. С этим явлением сталкивались, наверное, все. По сути, что такое прокрастинация? Это добровольное откладывание важного дела на потом. Ну, например, вам нужно в университете написать диплом, а вы играете на планшете, смотрите сериалы, встречаетесь с друзьями, играете с котом, одним словом, все что угодно, но не пишете диплом. И вот тут на днях на пальцах психологи в интернете объяснили, чем отличается прокрастинация от лени. Если вы ленитесь или отдыхаете, вам потом становится хорошо, то есть вы чувствуете себя восстановившимся, отдохнувшим. А если имеет место прокрастинация, то есть вы откладываете дела и заменяете их какими-то другими, после этого у вас появляется усталость. Вот если усталость имеет место быть, значит это прокрастинация. Да, все это надо уложить в голове. Но я постаралась разложить на пальцах, как и психологи. Вот так вот они раскладывают на пальцах, друзья мои. Все это давайте переварим и уложим в голове под отличную песню Деми Ловато.

0: Адам, для того, чтобы осуществилось это желание, нужно, ну, хоть какие-то маломальские действия, но произвести в своей жизни, хотя бы пофлиртовать, пострелять глазками, как-то выразить свою симпатию, может быть, пройтись в короткой юбке мимо объекта обожания. Одним словом, нужны какие-то действия для того, чтобы желания исполнились, для того, чтобы человек обратил на вас внимание. А просто загадать, ну, это что-то из разряда фольклора и сказок, поэтому... Не верьте им. Вернее, верьте, но не всегда. Даша только что была в эфире ТКРФМ. Продолжим слушать музыку после небольшой рекламной паузы. На очереди Анима и Джоджи. Я, Аня Ларина, говорю вам до свидания. Завтра услышимся. Целую в щечку. Пока-пока.
1: Реклама. Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
2: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа».
3: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
5: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
7: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР-ФМ.
1: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: Не наступи в лужу. Музыку слушая. ТКР ФМ.
1: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР-ФМ.

0: ТКР ФМ.
1: Где-то есть корабли у священной земли.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Mr. Know It All». С первого места на второе опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.